0: Hitler is dead. Hitler is dead.
1: Не верьте им.
2: Сегодня в Москву
3: в большой упаковке
2: прибыл самый богатый человек планеты.
1: Ура!
2: Глава корпорации Microsoft.
3: Вкусный и питательный.
2: Билл Гейтс.
3: Стильный, комфортный, притягательный и доступный.
4: Этого момента мы ждали 2000 лет.
5: Спецслужбы располагают данными о том, что террористы
6: снижают риск возникновения кризиса на 40%.
7: На 100%.
8: Я сам на террористический акт.
9: Ура! Не трясусь. И другой полезный.

0: У нас прекрасная молодежь. Можно сказать, героическое. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что...
1: Безумно, бесконечно, омерзительно и блевать хочется, когда я вижу все эти рожи.

0: еще лучше.
1: Я послушал, и мне как будто казалось, что это что-то вот такое особенное.
2: На фоне другой билиберды, которая звучит у них из радиоприемников, это производит впечатление какой-то свежей билиберды.
3: Александр взгляд, губная помада, Александр взгляд, губная помада, Александр взгляд, губная помада, Александр взгляд.
2: Производит впечатление какой-то билиберды.
4: Мы, конечно, закинули ему на автоответчик месседжи, что...
5: Музыка хэви-метал — это музыка, под которую убивают даже своих родителей.
6: Я любитель хэви-метала. Так получилось.

0: Asian.
1: Мы сделаем все возможное, чтобы прекратить нелегальное вещание.
2: Я рекомендую.
3: I just had the worst.